0: Смотрите! Мы хотим на этом воздушном корабле улететь в страну счастья!
1: Только смелые и хорошие улетят в страну счастья!

0: Смотрите, солнце, луна и звезды!
1: Stay tuned for more great music from Calm Radio.